Ето как е звучала меката боса нова от 62-та година, но ремастерирана в 26-та с Сивука и Le rythme brésilien de Silvio Silveira. Мария Нимгем, Дезафинадо, Рапаз Дибем, Наоми Дигаш Адеуш, Рикадо и Розиня.